необычные поездки, на цветах рассыпаны вески, вечно свежая трава.